Я возвращаюсь домой. Я луна прием. Я один, я луна, отключаюсь, повез, повез, повез, благодарю вас.